Синжан Гуан Юэн чаровичилик чеклик ширкетинин муавин баш директори Ян Тау мындай тоништурди. Биз эмди оддий ҳолда гўш сатмаймиз, балки авзал табиий чаровичилик майдонига тайинб, район ўлчам маркаси ёртиб, марка орқали қувват қўшиб, мулозиматни аълолаштирамиз, кучайтамиз. Ширкетимиз булут амбри суғуқ занжир симон системасига тайинб, тарбага тайининг органик кала қўй гўшини тарбага тайининг органик Кала, кой,